0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: реклама.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Авторадио.

Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот бы можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
8: Авторадио.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама.

0: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Паводок в Свердловской области начинает постепенно отступать. Подробности далее.
3: Про главное.
2: За сутки паводковая вода ушла более чем с 40 приусадебных участков из двух частных домов Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. В городе Ирбите в пункте временного размещения пока еще находится 28 человек, в том числе 11 детей. За минувшие сутки от паводковых вод освободились два частных дома и 41 приусадебный участок в двух населенных пунктах. По состоянию на 11 июля в 15 округах в зоне подтопления остаются два частных жилых дома, а также 419 приусадебных участков, 8 мостов и 1 участок автодороги, заявили в МЧС.
3: Про страхование.
2: С сегодняшнего дня в России меняются правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%.
3: Про образование.
2: В Миноборнауке заявили, что в рамках пилотного проекта обновленной системы высшего образования для студентов всех направлений российских вузов обязательными станут 4 гуманитарные дисциплины – история, философия, основа российской государственности и русский язык. По словам чиновников, эти предметы войдут в фундаментальное ядро гуманитарного блока. На Миноборнауке планируют стандартизировать подходы к их преподаванию и обновить содержание с учетом современных научных достижений. Напомним, что с начала года в России изменились правила прием на целевые места в вузы. Договор о целевом обучении теперь могут заключать только абитуриенты с российским гражданством.
3: Про инициативы.
2: И в продолжение темы образования. В РПЦ предложили ввести раздельные классы для мальчиков и девочек. По мнению представителей церкви, эти меры увеличат число студенческих семей в стране. Психолог и консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина в беседе с Авторадио рассказала, стоит ли разделять детей по классам.
4: Если говорить именно с точки зрения психики детей, я бы не сказала, что мальчикам и девочкам лучше расти раздельно. Все-таки школа – это не только про уроки, математику, оценки ЕГЭ. Это еще и тренировка жизни, тренировка взаимодействия с учителями, с одноклассниками. И во взрослой жизни у нас нету отдельного мира там, для мужчин и для женщин. Мы все вместе работаем, вместе дружим, вместе там, создаем семьи, детей растим. И современный мир, мне кажется, он все больше движется в сторону гибкости. То есть чем больше у ребенка разного опыта и спокойного такого нормального взаимодействия с разными людьми, тем легче ему потом будет жить. И если мы детей долго друг от друга ограждаем, а потом говорим, ну все, теперь вы взрослые, теперь общаетесь, строите отношения, вступайте в брак, то возникает такая странная ситуация. Как человек должен уметь это делать, да, если у него не было практики, не было опыта?
2: В РПЦ же ссылаются на опыт Удмуртии, где раздельные классы уже существуют. Курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек. Курс евро – 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не надо, конечно же, точно ничего бояться. Вы слушаете Авторадио, и это прекрасно. На протяжении 3 десятилетий подряд ваш выбор, как всегда, падает на первое автомобильное радио страны. За это мы вам чрезмерно благодарны. Каждый день только хиты и хорошее настроение гарантировано. Абсолютно всегда ваш путь скрашивает песни самых популярных артистов. Проводим эти выходные вместе, впрочем, как и любой другой день. Как всегда, движение у нас только вперед. Пусть впереди вас ждет удача, радость и, конечно же, отдых. Такой, знаете, приятный и наполняющий вас исключительно положительными эмоциями. Пусть будет. С нас только музыка. В студии с этого момента Ирина Лагутина. Рада вас всех приветствовать. Здравствуйте.

0: колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на t2.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
9: Спонсор АО АБ InBev FS.
10: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
11: Фильм нам очень понравился, прям супер.
12: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
13: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
14: Авторадио.

целует, и любит, и желает всего самого лучшего. Конечно же, авторадио именно это и делает. Каждому своему слушателю летят лучи добра и позитива. Отличного всем желаем настроения в этот субботний выходной день. Тот приятный случай, когда вообще ничего делать не надо. Ну а если вдруг и надо, так давайте сделаем это в режиме релакса. Под любимую музыку, на любимой волне все кажется краше. Вы слушаете авторадио. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0.
6: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Туристов начнут предупреждать об опасностях страны или региона путешествия. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября этого года в России вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристического продукта. Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гореев. По новым требованиям туроператоры должны будут подробнее информировать клиентов не только о маршруте проживания и питания, но и о потенциальных опасностях, правилах въезда, визовых и таможенных формальностях, особенно местного законодательства, культурных нормах, местных обычаях, а также природных и эпидемиологических рисках. Изменения коснутся как внутренних, так и выездных туров. По словам Гореева, это повысит информационную прозрачность, и при продаже туров договоры станут более детализированными. А все нюансы поездки нужно будет фиксировать письменно, чтобы снизить вероятность споров и претензий со стороны клиентов. Ожидается, что новые требования повысят доверие к туристической отрасли и сократят число конфликтов из-за недостатка информации.
3: Про ДТП.
2: Сегодня ночью в Татарстане рейсовый междугородний автобус Самара-Набережные Челны съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло около часа ночи на автодороге Кузайкино-Нурлат в Черемшанском районе. По данным МЧС, в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек. Предварительно водитель не справился с управлением. Точной причиной аварии установит проверка. На месте работали экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 39 человек и 14 единиц техники, включая санитарный вертолет.
3: Про экономику.
2: Мировая экономика в этом году в очередной раз продемонстрировала устойчивость. Это следует из нового доклада Международного валютного фонда. Он посвящен сразу двум аспектам, которые, по оценкам фонда, сейчас заметнее всего влияют на глобальные экономические условия. Это шок предложения, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в поставках энергоносителей, а также технологический шок, связанный с развитием искусственного интеллекта и ростом спроса на ИИ-технологии в разных отраслях. Доклад МВФ в беседе с Авторадио прокомментировал экономист Михаил Беляев.
4: Действительно, Международный валютный фонд отметил устойчивость. Он все-таки поправил вниз на 0,1% темп роста, но зато увеличил на 0,2% темпы роста на 2027 год. Вооруженный конфликт на Армозе, он оказал определенное влияние на мировую экономику, но его последствия еще полностью не сказались на мировой экономике. То есть они могут быть и отложенными. К тому же Международный валютный фонд подчеркивает, что это общая картина для всего мира, но тем не менее для каждой отдельной страны вот этот прогноз верен, может быть, для глобальной экономики, но опять-таки не верен для каждой отдельной страны.
2: Добавлю, экономический прогноз для России в июльском докладе МВФ остался без изменений. Рост экономики на 1,1% в этом году, а после на 1% в 2025. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Никаких миражей. Исполняем ваши мечты на Авторадио в нашей фирменной суперигре «Много денег». Легко и с наслаждением делаем это. Выполняйте простые правила игры, заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, деньги раздаются, и все это здесь, на Авторадио. Не надо никуда далеко ходить. 13-й счастливый суперсезон суперигры «Много денег» на Авторадио сделает все для вас. Мечты исполним, деньги дадим. Главное — это выполнить простые правила игры. Итак, заходите на наш сайт, гимн Авторадио устанавливайте в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. Все просто и легко. С нами Озонбанк, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Это наш призовой фонд, 2 из которых, кстати, мы уже исполнили. В конце года состоится еще и дополнительный финал от нашего спонсора «Озонбанка». Все будет для нас. Нет ничего невозможного. Выполним гарантированно. Вы, главное, захотите. Ну, а пока играем с вами на деньги. 7000 рублей в банке. Давайте остановим рулетку. Чудненько. Получилось. У нас есть игрок. Зовут Людмила. Краснодарский край. Номер телефона заканчивается на 7155. Так, выиграть она хочет, собственно, просто 20 миллионов рублей. С детства покупали лотерейные билеты, но как-то вот не везло, пишет нам она. Ну что ж, давайте проверим сейчас на удачу и будем, собственно, звонить. Основное и главное, что нужно, это услышать гимн Авторадио. Это вход в игру, это гарантированный приз 3000 рублей. Это отличное настроение. Гимн-то у нас классный, красивый. Такой прям. Вот сейчас мы его должны услышать уже.
2: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер.
0: Ну, понимаете? Ну, как это так? Невозможно соединение с набранным номером. Мы хотели поговорить, а у нас не получилось. А давайте мы попробуем еще раз позвонить. Кто нам это делать мешает? Убедимся еще раз. Нет, к сожалению, увы, ах, гудки прозвучали в эфире, соответственно, гимна мы тоже не услышали. Так происходит. По правилам игры, именно за гимн мы даем гарантированный приз, а деньги остаются при этом в банке. Прежняя сумма, пожалуйста, проверяйте всегда наличие гимна в вашем мобильном, чтобы точно участвовать в игре. С этого момента прежняя сумма в банке 7000 рублей. Давайте мы запустим с вами рулетку. Ну и еще раз напомню вам о главном. На Авторадио исполняются ваши мечты. Впереди нас ждут 3 суперфинала, а в конце года состоится дополнительный суперфинал. Настоящее новогоднее чудо от нашего партнера «Озонбанка», который разыграет еще одну вашу мечту. Рассказать о ней можно «Мечтабот» на нашем сайте. Заходите и делитесь желаемым. Ну а мы двигаемся с вами дальше, как всегда, только вперед, где очень много музыки и только хиты.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Костюм, носки, бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
6: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АО АБ «InBev Efes».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио футбольно-драматическая программа об основных событиях чемпионата мира 2026. Если проводить параллели с театром, сначала героев этой пьесы была целая труппа, 48 человек, но постепенно их количество сокращалось, и теперь, что ни сцена, то какой-нибудь персонаж непременно падает в оркестровую яму. Накануне именно туда Испания отправила бельгийцев, а уже сегодня сразу два матча. Норвегия против Англии и Аргентина-Швейцария. Но обо всем по порядку.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Продолжая тему художественных произведений, хочется вспомнить незабвенного Шарикова. Мы их душили. В роли Шарикова сборная Испании, а душить они пытались бельгийцев. Иногда получалось. Однако тотального преимущества игроков с Пиренейского полуострова, как и разгромного счета, тоже мелькавшего в прогнозах экспертов, не вышло. Вполне рабочий 2-1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте. Руис на 30-й минуте 1-0, де Кетелар на 41-й 1-1. И дальше аж до 88-й минуты равенство. Бельгийцы бились и выдали очень хороший матч против фаворита, но Джокер Фури Арохо Микель Мерино таки отправил Лукаку и компанию домой. Что касается оставшихся четвертьфиналов, то в полночь по Москве норвежские викинги пойдут войной на английских рыцарей круглого, ну, судя по всему, все-таки мяча в данном случае. Норвежцы — это магия, чудо и топ-набор игроков в группе атаки. Северяне уже отправили домой Бразилию, идут на пролом, за ними мощь Эрлинга Холланда, 7 забитых мячей на турнире, и тонкий ум Мартина Эдегора, как главные козыри. Англичане, да, конечно, фавориты, но не без потерь. Болезни и травмы выкосили часть состава, в атаке же все держится на Харри Кейне и Джуди Биллингеме. С высокой долей вероятности матч будет жестким, и цифра желтых карточек на турнире может несколько подрасти. Кстати говоря, о цифрах. Испанский математик Хавьер Хиронса, сопоставив все показатели Лионеля Месси, выдвинул теорию о том, что с точки зрения все тех же цифр Месси вообще не должен существовать. Твои бы слова, гражданин Хиронса, да богу в уши, подумали игроки сборной Швейцарии. И грустно вздохнув, отправились выстраивать оборонительные редуты против того, кто, по мнению математиков, и существовать-то не должен. А вот же он бегает. Если серьезно, конечно, Аргентина в матче против швейцарцев фаворит. Тут и генетическая память победителей, и титул действующих чемпионов мира. Опять же, тот, кого нельзя называть, в свои 39 лет, кстати, отметил он их на нынешнем чемпионате, заведен, мотивирован и убийственно результативен. 8 баллов по системе гол плюс пас. Однако общим местом является мнение о том, что он главная и единственная звезда нынешней сборной Аргентины. И вот где найдутся те, кто отрежет Лионеля от передач, и вся сборная сразу посыпется. Что ж, на бумаге что может быть проще? А по факту спросите у сборных Алжира, Австрии, Иордании, Кабо-Верде и Египта. Впрочем, в футболе важно лишь то, что здесь и сейчас. Обсудим это в следующих выпусках «Дневников чемпионата мира» на Авторадио. А к этой минуте у меня все. С вами был Сергей Жирихин. Пока.
4: Реклама спонсора.
5: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А Red Finch безалкогольный уже ждет первого свистка.
6: Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит Сервис» замена бесплатна.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
15: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
16: Только 2.
17: О, как раз еще и самоката привезли.
18: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
20: Феномен в мире детской литературы. Уже... кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
21: Категория 6+.
20: Авторадио.

просто пусть будет так, как вы сами этого захотите. Возможно, абсолютно все. Психологи снова и снова рассказывают нам о том, как легко можно добиться желаемого. Много всяких разных способов там. И спиральку рисовать на листке бумаги. И просто прописывать с утра каждый день все свои хотелки. Это называется, между прочим, программирование. Вы четко представляете, что желаете. Вот прямо это на себе ощущаете, вживаетесь в роль, и оно желаемое каким-то невероятным способом берет и приходит в вашу жизнь. Если все это еще и скрасить приятным музыкальным фоном, который звучит сейчас с любимыми хитами авторадио, то 100% будет приятнее мечтать. Создавайте свой план на жизнь, наполненный исключительно всевозможными приятностями. Вам их и желаем. Пусть все сложится, все получится. Я, Ирина Лагутина, точно знаю, вы этого достойны. Здравствуйте.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
4: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Татарстане назвали причины ДТП с пассажирским автобусом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Татарстане озвучили предварительные причины ДТП с междугородним автобусом Самара-Набережные Челны, которое произошло сегодня ночью в Черемшанском районе. По данным прокуратуры республики, водитель не выбрал безопасную скорость, автобус въехал в кювет и перевернулся. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы также сообщила, что предварительно водитель мог уснуть за рулем. В салоне находились 46 человек, в том числе двое детей и два водителя. Пострадали 15 пассажиров, трое были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 пассажирам оказали помощь на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
3: Про Крым.
2: Правительство выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя, где турпоток снизился из-за действий вооруженных сил Украины. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более чем в 4500 компаний туристической отрасли полуострова. Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, остальная сумма пойдет в Севастополь. Региональные власти также подготовили меры поддержки бизнеса, включая льготное кредитование, реструктуризацию задолженности и снижение ставок по аренде земли и имущества. В Крыму и Севастополе с 26 июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
3: Про автомобили.
2: Средняя стоимость иностранных машин в июне этого года выросла почти на 8% за полгода и на 5,5% год к году. Сейчас средняя цена иномарки на вторичке составляет до 2,5 миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты «Автору». Подробнее о ситуации на рынке подержанных иномарок «Авторадио» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Рынок, он же не всегда находится в состоянии равновесия. У нас в 2023 году рынок был явно перегрет по ценам, когда все вдруг после 22-23 года подняли цены вверх. Продажи начали проседать, и покупатели просто проходили мимо. Ну, сейчас вот обратное движение какое-то идет. Это нормально, и ничего плохого или там страшного нет. То, что общие инфляционные процессы затрагивают и рынок бэушных автомобилей, безусловно. Если мы посмотрим на период до конца этого года, то у нас новые машины все-таки в периоде всего года подорожают процентов на 10, а рынок бэушных свежих автомобилей в возрасте до 3. Поэтому если новая машина постепенно дорожают, то, соответственно, и бэушки тоже пытаются подорожать.
2: Также эксперт подчеркнул, что повышение цен подержанных машин может быть связано с интересом водителей к новому авто из салона.
3: Про мошенников.
2: Признаками потенциально опасного банкомата могут быть царапины и следы взлома на корпусе, посторонние предметы, накладки на клавиатуру, детали, отличающиеся по цвету, а также ситуация, когда карта с трудом входит в картоприемник. Такие признаки ТАСС назвали в МВД. Ведомстве также посоветовали обращать внимание на наличие функции бесконтактной оплаты NFC. По данным парламентской газеты, такие банкоматы в МВД назвали менее безопасными. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Берег морской, пляж песчаный, закаты, рассветы. И это, конечно же, так все прекрасно. Очень хочется отдыхать абсолютно всем и каждому. Более того, выяснилось, что 31% россиян и вовсе считают, что отпуск должен длиться не меньше месяца. А лучше больше. Это уже 24% опрошенных фантазирует. Мы, Авторадио, поддерживаем любой вариант. Желаем вам отдыхать столько, сколько вы сами этого захотите. Наполняйте себя самыми приятными впечатлениями. Старайтесь замечать лучшее в своей жизни. Поверьте, его на самом деле очень и очень много. И радость, и любовь, все это идет рядом с вами. Главное наблюдать. В студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения, легкой и удачной дороги, если вы находитесь сейчас в пути. Как всегда, движение у нас только вперед. Там много музыки и только хиты на Авторадио. Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
15: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
16: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Авторадио.

Конечно же, нас не разлучат. 3 десятилетия подряд вы выбираете Авторадио. 1000 городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт наш и приложение также доступны для вас. Подключайтесь, наслаждайтесь. Пусть все будет классно. У микрофона Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Двигаемся с вами только вперед. А там, между прочим, выходной. И это очень здорово.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Платье. Юбка. Туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
0: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России определили норму просмотра телевизора для детей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности просмотра телевизора детьми. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день. Детям от 8 до 10 до 1 часа. Подросткам до 14 лет советуют проводить у экрана не более 1,5-2 часов в день, а в возрасте от 14 до 18 лет до 3 часов, делая перерывы каждый час. Минпросвещение со ссылкой на офтальмологов пояснили, что телевизор обычно меньше нагружает зрение, чем компьютер, поскольку расположен дальше от глаз, и ребенок смотрит его, как правило, с дивана, а не со стула. При этом в качестве подчеркнули, что это не означает возможности проводить перед экраном неограниченное время. Кроме того, Минпросвещение рекомендовало предусмотреть для первоклассников дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
3: Про топливо.
2: В Крыму в субботу свободная продажа топлива ведется на 99 автозаправочных станциях. Это следует из данных Минтопэнерго Республики. Днем ранее топливо свободно продавали на 90 АЗС. Кроме того, в Севастополе сегодня свободная продажа идет на 9 станциях. Также сохраняется отпуск по QR-кодам, выданным накануне. Тем временем, несмотря на ограничение продажи топлива в канистры, россияне продолжают запасаться бензином впрок. При этом в России существует ограничение на количество топлива, которое можно перевозить в автомобиле. Об этом в беседе с Авторадио рассказал юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
4: Законодатель и прочие нормативные акты не ограничивают никак объемы перевозимого бензина в бензобаке. То есть это непосредственно то, что предусмотрено технические характеристики автомобиля, максимальный объем бензобака. Что касаемо перевозки бензина отдельно в емкостях в салоне либо в багажнике автомобиля. Здесь законодатель четко устанавливает вопрос того, что можно перевозить суммарно на транспортное средство не более 240 литров бензина и не более 60 литров бензина в одной емкости. То есть, если, допустим, у вас 4 емкости по 50 литров, пожалуйста, перевозите. Но если у вас одна емкость 100 литров, это запрещено. Теперь нужно тоже обратить внимание на то, что перевозить бензин возможно только в разрешенной специальной таре.
2: Тем временем ситуация с бензином в России остается сложной. На этом фоне власти ограничили экспорт дизельного топлива и заявили об импорте бензина из ряда стран. Также в правительстве призвали нефтяные компании вывести на рынок собственные запасы топлива.
3: Про столицу.
2: Дождь с грозой начнется в Москве и Подмосковье после полудня. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. Наиболее интенсивными осадки могут стать в период с 15 до 18 часов. При этом в общей сложности до вечера в мегаполисе и по области может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков, а местами до 20 миллиметров. Тем временем в Москве и Подмосковье уже действует желтый уровень погодной опасности. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Чтобы нам стало жарко, радостно и полноценно, не хватает, пожалуй, только одного. Это исполнение своей самой заветной мечты. И вот тут-то авторадио вам и пригодится. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег на авторадио» продолжается. Исполняем ваши желания. Для нас точно нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Это, между прочим, наш призовой фонд. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам, что же вы такого хотите выиграть. Свою заветную мечту. Квартиры, машины, бриллианты, может быть, встречу со своим кумиром или просто велосипед. Тоже, по-моему, актуально сейчас. Лето же на дворе. Выполним абсолютно все. Вы, главное, участвуйте. 2 суперфинала позади, впереди 3-й. И очень просто стать его победителем. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Квас Очаковский 2 литра за 129 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина. Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
13: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: реклама. Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето. Время путешествий и новых открытий.
8: Но иногда открытия бывают неожиданными.
9: Ой-ой-ой.
7: Диарея?
9: Ай-яй-яй.
7: Срочно энтерофурил.
8: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: АО «Альфа-банк 6+.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Авторадио.

какие же хиты у нас звучат на Авторадио. Ну, просто красота. Подпеваем вместе. Проводим этот субботний выходной в компании первого автомобильного радио страны. Отдыхаем, наслаждаемся, наполняемся. В общем, просто пусть у вас будет самый замечательный день. Вот просто так, как всегда. Движение только вперед. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Мне страшно.
8: Не бойся. Мы покупали кровлю в дом «Комфорт». Она нас от всего защитит.
9: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
10: Дом «Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правительство выделит средства на восстановление Чечни и Дагестана. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство дополнительно выделило более 4,5 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло весной этого года. Средства направят на социальную поддержку граждан, чье жилье было утрачено или повреждено. Дагестан получит свыше 3,5 миллиардов рублей. Чечне из резервного фонда правительства перечислит около 557 миллионов. В Дагестане федеральное финансирование пойдет на выплаты для капитального ремонта поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство новых квартир и домов. В Чечне деньги направят на капитальный ремонт строений, пострадавших от стихии. Кроме того, еще 275 миллионов рублей выделено на восстановление 8 домов культуры в двух регионах. В Чечне отремонтируют 6 объектов, в Дагестане восстановят 2 дома культуры. Масштабные наводнения в Дагестане и Чечне вызвали сильные дожди 28 марта и 4 и 5 апреля. В Дагестане были подтоплены более 9,5 тысяч жилых домов, около 8 тысяч домов получили повреждения. Погибли 6 человек, более 6 тысяч пострадали.
3: Про здоровье.
2: Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек в России могут занять еще 1 или 2 года. Об этом порталу 360.ru сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт считает, что вакцина от кошек будет востребована в России, потому что она очень актуальна в стране. Спрос на нее вызван большим количеством домашних питомцев у россиян, добавил эксперт. Аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита – вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей.
3: Про заявление.
2: Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной день. По его словам, действующее законодательство уже позволяет гибко переносить выходные в рамках норм, а введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Котяков напомнил, что порядок установления праздников, выходных и их переноса закреплен в Трудовом кодексе, а конкретный график ежегодно утверждает правительство. Постановление на 27-й год уже подготовлено, прошло все стадии согласования и вскоре будет подписано. По проекту производственного календаря новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 26 по 10 января 27 года.
3: Про работу.
2: В этом году инженерные специальности впервые за несколько лет обошли по популярности IT-направления среди российских абитуриентов. Об этом пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на данные вузов и профильных исследований. В лидеры входят машиностроение, энергетика, физика, материаловедение, а также специальности на стыке технологий и медицины. Эксперты связывают смену вектора с ростом спроса на специалистов промышленности и считают, что новый тренд сохранится как минимум ближайшие 5 лет. Эксперты объясняют сдвиг структурно изменениями экономики, переходом к технологическому суверенитету, кадровым голодом в реальном секторе и долгосрочными государственными программами. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, может быть, жизнь похожа на виражи. Где-то мы поднимаемся вверх. Бывает, иногда опускаемся вниз. Но с другой-то стороны, это же горки. Так давайте воспринимать их как веселый аттракцион. Искать исключительно позитив абсолютно во всех ситуациях. Юмор, кстати, тоже отличная история. Помогает не грустить. А еще любимая музыка, конечно же. Всегда она поднимает настроение, как-то определенно положительно влияет на наше эмоциональное с вами здоровье. Поэтому делайте громче ваши приемники. Здесь на Авторадио звучат только хиты. Они полезны, они прекрасны, они для вас. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. С радостью составляю вам компанию. Впереди новый музыкальный час. И я всем говорю здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Будет меньше трат?
7: Да, в магазинах да.
6: Мороженое пломбир, айс квин ваниль, шоколад 500 грамм за 249 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Е8 Темпа, ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Mustang 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Tank Course Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1 и по адресу Калуга. Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103783248-608-605-6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Лето – время путешествий и новых открытий.
16: Но иногда открытия бывают неожиданными.
17: Ой-ой-ой!
15: Диарея?
17: Ай-яй-яй!
15: Срочно энтерофурил!
16: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
18: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
19: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
20: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
21: Авторадио.

Летом всегда можно найти повод, чтобы кого-то с чем-то поздравить. Даже просто хорошо вы время провели, уже здорово. В этот теплый солнечный период всегда хочется отдыхать с семьей и близкими. Детьми, конечно же. Вечера на даче, водоемы, игры. И вот вам еще, пожалуйста, идея, как прекрасно можно провести время с семьей. Совместный просмотр отличного фильма, как мы все знаем, 25 июня во всех кинотеатрах страны. Состоялась премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Это оригинальная современная история. Великолепнейший детский фильм, от которого будет в восторге вся семья. А значит, собирайтесь скорее все вместе и огромной компанией. Внуки, племянники, дети. И насладитесь моментом, который обязательно запомнится. Надо же это лето сделать самым лучшим. Вот, пожалуйста, есть все шансы. В студии Ирина Лагутина.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
1: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
4: О, спасибо. Уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Свердловской области подтопленными остаются несколько крупных дорог. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Свердловской области после сильных дождей перекрыли участок федеральной трассы, ряд региональных и муниципальных дорог из-за перелива воды через проезжую часть и размыва грунтовых насыпей, а также повреждения мостов. На 196-м километре трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень движение полностью закрыто в обоих направлениях, организован объезд. Ограничения также действуют в Талицком, Пышминском, Байкаловском, Артемовском, Малопаевском и Невьянском районах. В Ромашевском районе перекрыта дорога Ромашево-Косяково из-за разрушения моста через реку Шайтанка. Также предусмотрен объезд. В Невьянском районе сохраняется ограничение на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за подтопления проезжей части. На всех закрытых и ограниченных участках работают экипажи ДПС и специальные службы. Установлены временные знаки и предупреждающие щиты. ГИБДД призывает водителей выбирать альтернативные маршруты и снижать скорость.
3: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала мат-капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется, сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют учитывать февральский перерасчет.
3: Про здоровье.
2: Доступность современных лекарств и медицинских изделий является одним из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что в условиях технологической гонки в России и суверенизации систем здравоохранения отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни. Врач-гериатр и геронтолог, председатель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с Авторадио дал несколько советов, что поможет сохранить здоровье и долголетие.
4: Если говорить об активной жизни, здоровой ее части, то лучшим советом будет забыть про диван, теплые тапочки, пиво, чипсы и, конечно, вести здоровый образ жизни. Использовать силовую аэробную нагрузку в течение всей жизни. Второе условие – это питание. Оно должно быть сбалансированное и умеренное. Оно должно покрывать все потребности организма человека. Третье условие – надо использовать возможности нашей медицины, проходить диспансеризации. Это основные условия.
2: Ранее власти заявили, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке сегодня уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках – 88%. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

Я, Ирина Лакутина, скорее вам скажу, напиши мне, напиши. Авторадио начинает поздравлять прямо здесь. Сейчас зачитываем ваши приветы в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь к нам. И вот оно, первое сообщение, важное, главное. Почему? Ну, потому что первое пришло. От Юрия Исаичева поздравления летят сразу трем очень важным людям. Внимание! Внуку Матвею Тимашеву. На днях исполнился ровно год. Счастье невероятное. Поздравления искренние. Будь здоров, будь счастлив. Радую, конечно же, всех своей улыбкой. Но и это еще не все. Исаичева Ирина, любимая жена, отмечает свой также день рождения, 37 лет. Самая любимая, самая красивая. Еще цитирую. Рыбы, во, сметаны, во. Люблю очень сильно. И еще один именинник. Это сват Михаил Тимашев. 42 года исполнилось ему. В общем, Авторадио присоединяется ко всем поздравлениям. Радости вам и отличного настроения. Пусть в вашей семье всегда будет процветать гармония, нежность и, конечно же, любовь. Ну и еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, привет от Полины и Шончалай, Лизе Якушевой и Владу Чопорову, которые едут сейчас к нам в гости. Ну что же, привет отправлен. Давайте послушаем с вами немного музыки для настроения и продолжим передавать ваши поздравления. Плюс 7 915 459 2020.

0: Радио поздравляет.
1: Продолжаем с вами поздравлять. Плюс 7-915-459-2020. И вот, пожалуйста, зачитываю следующие строки. Здравствуйте, Авторадио. Наша семья очень любит ваше радио и часто слушает его вместе. Это стало нашей маленькой традицией. Сегодня, 11 июля, мы хотим в прямом эфире поздравить с днем рождения нашу дорогую маму и бабушку Минофьеву Надежду Константиновну. Мамуля, ты сердце нашей семьи, вокруг которой строится все наше счастье. Вот все, что ты создаешь своими заботливыми руками и любящими сердцем, восхищает и вдохновляет нас каждый день. От всей души желаем, чтобы твое здоровье было крепким, как вековой дуб, а радость яркой, как летнее солнце. Пусть каждый день дарит тебе маленькие поводы улыбаться, а мы всегда будем самой большой причиной для твоего счастья. С днем рождения, любимая наша, твои родные. Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям. Уважаемая Надежда Константиновна, желаем вам богатырского здоровья, радости, ну и, конечно же, улыбок каждый день. Продолжим со всем скоро поздравлять. Плюс 7-915-459-2020.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский «Вкуснотеево». 50%. 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

Самые лучшие, самым лучшим. Смело передавайте ваши приветы и поздравления. Делаем это громко, торжественно, в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Ну что же, приступим. Здравствуйте, Авторадио. Поздравьте нашу семью. Сегодня мы приготовим 1 килограмм креветок и съедим. Их будет готовить директор сельхозстанции. Это сообщение от Шунина Ярослава. Не буду скрывать. Легкая такая, тонкая. Белая зависть сейчас пробежала. Килограмм креветок — это прям вкусно должно быть. Вам Авторадио желает прекрасного выходного. И еще сообщение. Добрый день. А у нас сегодня свадьба у старшего сына Николая. Хочу поздравить с этим событием своего супруга Павла. Ты самый лучший папа на свете, который воспитал настоящего мужчину. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Анюта. Событие самое важное. Авторадио, конечно же, поздравляет. И еще. Здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить девчонку по имени Натуси с ее днем рождения. Желаю тебе, красотка, быть всегда на позитиве, здоровья, радости и всего самого наилучшего. Привет тебе, красотка, теплая от Ольги из Беларуси. Ну что же, продолжаем передавать ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь скорее.

Ну что же, летят ваши приветы во все уголки нашей необъятной страны. Авторадио продолжает поздравлять здесь и сейчас. +7 915 459 2020. Дорогое Авторадио, здравствуйте. Хочу передать огромный привет в первую очередь своим дорогим родителям Валерию Германовичу и Лидии Владимировне Колокольниковым. Затем всей остальной части нашей огромной семьи также большой привет. Да и в целом всем краснозерцам привет. Всем желаю отличнейшего настроения. Пусть у всех все будет хорошо и на душе спокойно. С уважением, Анна Колокольникова из рабочего поселка Краснозерская Новосибирской области. Антону Татыржи, Даниил Сафронов передает привет. И еще привет Авторадио. Передайте привет моей любимой семье. Маме Тане, бабушке Марине, папе Сереже, братьку Саше и молодому человеку Жене. Мы сегодня на даче. Прекрасный летний день и мелкие приятные хлопоты. Мои хорошие, я вас очень сильно люблю. Спасибо вам за все. С любовью, Алина. И еще передайте привет моей любимой жене Иринушке. Это твой, пишет, собственно, Артемушка. Немного музыки для вашего настроения, и скоро продолжим. +7 915 459 2020. Пишите.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
18: Лето – время путешествий и новых открытий.
19: Но иногда открытия бывают неожиданными.
20: Ой-ой-ой!
18: Диарея?
20: Ай-яй-яй!
18: Срочно энтерофурил!
19: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
21: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
22: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
23: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
24: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
25: АО Альфа-банк 6+.
26: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
27: Вот можно было весь день играть.
28: Мир игр стал ее реальностью.
29: Я в игре.
30: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
29: Вот поиграешь.
28: Летом всякое бывает. Побег из Колбара уже в кино.
31: 6+.
32: Авторадио. Радио поздравляет!

А с этой стороны только приветы в прямом эфире Авторадио. Продолжаем. Плюс 7-915-459-2020. Привет от Люси, всему городу Старый Оскол, заводу ВКМ. Осталось немного до конца рабочего времени. Всем хорошего настроения. Авторадио от всей души поздравляем любимую мамочку, Костюк Галину Васильевну, Евпатория. Желаем море счастья, океан любви, горы здоровья, финансовой стабильности, ярких эмоций, приятных моментов. Им всех за земных благ. Мама, очень сильно тебя люблю и скучаю. Извини, что не смог приехать. Любящий сын Игорь Костюк, коммунарка. Галина Васильевна, с днем рождения вас поздравляет Авторадио. У вас самый лучший и заботливый сын. И еще привет Авторадио. Хочу передать привет моим бабушке и дедушке Сергею и Татьяне. Это от Маши. Здравствуйте, Авторадио. Передаю привет своей семье Яковлева-Сорокиных, которые сейчас находятся на даче. Коптят рыбу, жарят стейки. Я вас очень люблю, Владимир из Луховиц. И еще добрый день, Авторадио. У нас с женой начался отпуск, и мы сейчас едем в Карелию. Написал нам Сергей Кириченко. Ну что же, Авторадио вас с этим поздравляет.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру.
0: При поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
11: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
12: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

Разрешите себе быть счастливыми. Передаем ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Заключительная порция сообщений на сегодня. Ну что же, Арсей Мурзин поздравляет свою любимую маму с днем рождения. Желает счастья, здоровья и любви. Очень любим ваше радио. И это правильно. Добрый день, Авторадио. Мы всей семьей хотим поздравить нашу бабушку Наташу с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, побольше поводов для улыбки. От Ильи Садова сообщений. И еще нашу дорогую доченьку Аксинью поздравляем с 14-летием. Ты уже такая большая, но навсегда остаешься нашей малышкой. Мы любим тебя безмерно. От Екатерины поздравляем. Дорогую любимую сестричку Назочку с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена только яркими, светлыми, радостными моментами с любимыми и близкими тебе людьми. Чтобы все горести и печали обходили стороной. Улыбайся, радуйся, мечтай и воплощай свои мечты в жизнь. Будь здоровой и оставайся такой же молодой, красивой, доброй, сердечной, заботливый. Мы тебя все очень любим, братья и сестрички. Крестницу Лунгу Алину из Луховиц с днем рождения, милая наша. От всей души поздравляем и желаем быть самой счастливой на планете. Любимой и неповторимой. Пусть глаза твои никогда не печалятся, а сверкают от радости, счастья, любви. Будь всегда красивой, необыкновенной и прекрасной. Крестные Жанна и Константин. С днем рождения Женя Верченко, город Макеевка, ДНР. От друзей сына Павла поздравляет с 16-летием. Тем любви, удачи, исполнения желаний. Родители его очень сильно любят. И напоследок. Едем из Астрахани в Москву, пытаемся заправиться вот уже 5 часов. Греют только воспоминания об отдыхе на базе «Золотые пески». Привет Марии Федоровне, Александру Викторовичу, а также всем друзьям. Скоро день рыбака, ваши Макс и Лена. Ну что же, незаметно пролетел наш час приветов, поздравлений. Завтра продолжим. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Музыка.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести право супругов, проживающих в законном браке, на совместное налогообложение доходов физлиц. Документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Инициатива предлагает внесение поправок в налоговый кодекс. Об этом пишет РИА Новости. Схема расчета предлагается следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются. Из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже в этой усредненной части и будет применяться прогрессивная шкала налогообложения.
3: Про Крым.
2: На фоне атак беспилотников в Крыму и Ростовской области продолжают устранять последствия. В Крыму, по данным Крымэнерго, остаются без электричества Евпатория, Джанкой, Красный Перекопск и Армянск. После ударов беспилотников 6 июля блэкаут произошел на всей территории Крыма. К 9 июля электроснабжение частично начали восстанавливать в Феодосии, Евпатории, Симферополе, Керчи, Судаке и некоторых других районах. В Ростовской области пожары после атак вооруженных сил Украины полностью ликвидированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
3: Про пожары.
2: В Испании лесной пожар в районе города Лос-Гальярдос в провинции Альмерия уничтожил уже 6500 гектаров. Об этом сообщает Эль Пейс со ссылкой на власти. Там отметили, что погодные условия в зоне возгорания изменились. Это может облегчить тушение. По данным агентства Рейтер, при попытке спастись от огня на юге Испании погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 23 пропали без вести. Как пишут СМИ, многие погибшие пока не опознаны. Их личности будут устанавливать с помощью ДНК-тестирования. Все погибшие пытались покинуть зону пожара на автомобилях.
3: Про недвижимость.
2: В России снизились вложения в коммерческую недвижимость. По данным исследований, в первом полугодии инвесторы направили на такие объекты 362 миллиарда рублей. Это почти на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Речь идет о покупке офисов, торговых центров, складов, других коммерческих объектов и земельных участков. Одной из главных причин снижения эксперты называют дорогие кредиты. При высокой стоимости заемных средств такие сделки становятся менее выгодными для инвесторов. Экономист Максим Черков подробнее рассказал Авторадио, почему сейчас вложения в коммерческую недвижимость и землю снижаются.
4: Вложения в недвижимость остаются таким консервативным инвестированием. То, что сейчас происходит на рынке, это, в общем, временный такой фактор действующий, да, связанный с высокими ставками. Естественно, вот некоторое снижение инвестиций в коммерческую недвижимость, оно, ну, связано с тем, что люди до сих пор предпочитают во многом, да, держать деньги на, допустим, на вкладах, облигациях, то есть инструментах, которые дают гарантированную доходность. Но, естественно, эта ситуация, она будет меняться по мере снижения ключевой ставки. Тенденция эта явно видна. Ключевая ставка снижается. Соответственно, будут увеличиваться и вложения в недвижимость с использованием кредитных механизмов и так далее.
2: Во втором квартале объем таких вложений снизился на 25% в годовом выражении. При этом большую часть рынка за этот период обеспечили всего две крупные сделки. Курс доллара на выходные и понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вчера вот в эфире Авторадио говорила, что так люблю свою работу, что приду сюда в субботу. И вот она, суббота, на календаре, 11 июля. И я, Олеся Соболева, здесь, у микрофона. Ну и вообще, кажется мне, что все, что мы с вами делаем, это надо делать с любовью. Иначе зачем тогда вообще что-то начинать? Поэтому прибавляйте громкость главного автомобильного радио страны и наслаждайтесь выходными. Я шел.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
5: Черешня 1 килограмм за 449 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
9: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
13: ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
14: Костюм. Носки. Бритва.
15: И еще есть место.
14: Тогда берем еще костюм.
15: Мы превышаем допустимый вес.
16: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
17: Альпийские, баварские, французские.
18: Сережа, что ты делаешь?
17: Путешествую.
18: С открытым ртом и причмокивая?
17: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
19: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литр Б, ОГРН 137-8-328-605-6+.
0: Лето. Время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
6: Ой-ой-ой.
0: Диарея?
6: Ай-яй-яй.
0: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
12: «Пятерочка» выручает!
13: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
14: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
15: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
16: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Авторадио.

Ну, это просто хит всех дискотек моей молодости. Под эту песню, мне кажется, отжигали все и девчонки, и мальчишки. Никто не стоял у стенки, скучая. Давайте-ка мы и сегодня с вами вечером потанцуем. Ну, а почему? Настроение у нас такое как раз с 18 до 21 часа в эфире Авторадио. Бодрый микс ваших любимых хитов.

0: Реклама.
1: Мама, мне страшно.
2: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
3: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
4: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали, как можно снизить оплату за коммунальные услуги. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на 5 дней дает россиянам законное основание попросить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. В первую очередь перерасчет касается платы за вывоз мусора. С 1 марта 2023 года его обязаны делать независимо от того, начисляется плата с человека или с квадратного метра. Для воды, газа и водоотведения – правила другие. Перерасчет возможен только при отсутствии технической возможности установить счетчики, что должно быть подтверждено соответствующим актом. Если счетчики установлены, оплачиваются фактически потребленные вода и газ. При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить нужно в любом случае. Чтобы получить перерасчет, заявление можно подать в управляющую компанию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. К нему нужно приложить подтверждающие документы, например, билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества.
3: Про регион.
2: По данным Министерства транспорта Дагестана, сегодня днем транспортное сообщение временно прервано с 50 населенными пунктами в 7 округах республики из-за разрушений после паводка. Дорожные службы продолжают аварийно-восстановительные работы круглосуточно. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на фоне подтоплений специалисты в Дагестане принимают все необходимые меры, чтобы избежать рисков для населения.
3: Про железную дорогу.
2: Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на станции Стайные Красноярской железной дороги после схода вагонов с углем. Инцидент, напомним, произошел накануне вечером. В районе станции с рельсов сошли 15 вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Из-за аварии движение через станцию Стайные было временно прервано. Повреждены железнодорожный путь, вагоны и элементы контактной сети. По данным Интерфакса, ущерб составил более 1 миллиона рублей. Для восстановления потребовалось отремонтировать более 160 метров пути.
3: Про вузы.
2: Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Его слова приводят РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Замминистра отметил, что высшее образование должно давать человеку знания, навыки, учить его думать, а не заменять собственные размышления искусственным интеллектом.
3: Про столицу.
2: Празднование 879-го дня рождения Москвы пройдет 5 и 6 сентября в первые выходные осени. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Мероприятия запланированы в парках, учреждениях культуры и образования, историческом центре и жилых районах, включая детские площадки. В правительстве Москвы уточнили, что праздничную программу еще утвердят. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Держите-ка себя в руках, понимаю, от этих летних моментов может и повести. Но мы же с вами рядом, главное автомобильное радио страны в вашем приемнике. Делайте его громче, ловите большой привет. Меня зовут Олеся Соболева. И вместе мы наслаждаемся этим летом 2026 года. Классное время, да еще и выходные в нашем распоряжении.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
7: Бедро куриное, без крестцовой части, 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
13: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
14: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
15: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
16: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
17: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
19: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето. Время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой.
2: Диарея.
4: Ай-яй-яй.
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
16: О, пани, о, пани.
15: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
3: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.

Там, конечно, может быть все, что угодно. Это мифическое будущее, до которого так хочется дотянуться и про которое так всегда хочется узнать чуть больше. Но мы не будем забывать про здесь и сейчас. Мы ловим моменты этого лета вместе с Авторадио. Делайте громче свои приемники, настраивайте на нас все свои гаджеты. Оставаться на связи легко с помощью мобильного приложения сайта Авторадио.ру. FM-приемника в машине и мобильного приложения. Меня зовут Олеся Соболева. Классной субботы. We'll be right back.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Центр избирком заверил документы от 10 российских партий. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центр избирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в количестве 261 человека, а также список из 108 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. В тот же день комиссия сообщила о недостатках в документах партии «Коммунисты России». По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, замечания есть по 22 кандидатам федерального списка, что составляет около 8% от общего числа выдвинутых, и по 5 кандидатам-одномандатникам, или примерно 5,5%. Партия должна представить необходимые документы до 13 июля. Шевченко напомнил, что съезд коммунистов России прошел 28 июня. Партия выдвинула 270 кандидатов по федеральному списку и 89 кандидатов по одномандатным округам, а документы в ЦИК подала 9 июля. По данным ТАСС, Центр избирком уже принял документы для выдвижения кандидатов в Госдуму у 10 партий. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ним кампании пройдут с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в сентябре этого года планируется провести более 2000 избирательных кампаний разных уровней и заместить 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
3: Про регион.
2: В Дагестане после сильных дождей восстановили движение на 10 поврежденных участках автодорог. Из-за ливней в республике сошли сели, оползни и камнепады. Были повреждены 34 участка дорог и мостов. Без транспортного сообщения оставались 99 населенных пунктов. По данным Минтранса республики, к середине сегодняшнего дня связь удалось восстановить 46 населенными пунктами, но транспортное сообщение с еще 50 селами в 7 районах республики пока остается прерванным. Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно. В них задействованы 76 человек и 28 единиц техники.
3: Про здоровье.
2: Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные приводит ВЦИОМ. Согласно данным опроса, на проблему с наличием избыточного веса указали 58% респондентов. Среди них умеренное превышение ИМТ наблюдается у 40%, еще 18% значительное. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. Так, избыточным весом больше всего страдают люди в группе от 60 лет и старше. Подробнее о причинах роста количество людей с избыточным весом Авторадио рассказала диетолог Наталья Круглова.
4: Избыточный вес и ожирение – это состояние многофакторное. Нет какой-то одной причины или одного фактора, который приводит к накоплению избыточного веса в организме. Если говорить про основные драйверы развития ожирения, конечно, это и генетическая предрасположенность, однако она не является, так скажем, приговором, с этим точно можно работать. Следующий важный фактор – это диетологические причины. Здесь мы можем выделить и нерегулярность еды с перееданиями в более позднее время, и использование высококалорийных продуктов. Конечно, влияют и социальные, и социокультурные факторы, такие как определенные традиции питания, которые в нашей стране, к примеру, да, если мы посмотрим на русскую кухню, она достаточно насыщающая.
2: Еще эксперт отметил, что людей с ожирением много из-за доступности еды в современном мире и посоветовал добавить в свой рацион овощи, ягоды и листовую зелень. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио номер 1.

А мы, собственно, и не прячемся. Мы все здесь. Любовь, ищи нас, находи нас. Мы готовы к встрече с тобою. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Авторадио. Наши выходные продолжаются. Суббота на календаре. Летняя. 11 июля. Сейчас. Ну и вообще нам не важно, какой день, потому что в любой мы играем много денег. Счастливый сезон продолжается. Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. Нужно всего-то поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указать мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была только что в эфире. Назовете верно, заберете банк. Ну, в общем-то, правила простые, из сезона в сезон не меняются, так что заходите на наш сайт, присоединяйтесь, и пусть у вас будет очень много денег. Этого я вам и желаю.

0: Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Квас Очаковский 2 литра за 129 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: «Пятерочка» выручает!
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
15: Только 2?
16: О, как раз еще и самоката привезли.
17: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
19: Категория 6+.
20: Авторадио.

Для тревог-то у нас с вами просто нет времени. По крайней мере, в планах на лето такого пункта нет. А вот проводить больше времени с любимыми, со своей семьей, это да. Ну и чего там дома-то сидеть? Вы ведите своих в кино. Тем более, во всех кинотеатрах страны идет прекрасный семейный фильм. Летом всякое бывает. «Побег из Колбора». Настоящее детское кино, которое еще и взрослым понравится. В центре сюжета 11-летняя Злата, которая попадает в видеоигру, в загадочный мир Сколбора и очень хочет вернуться домой. А чтобы это получилось, ей, конечно же, надо пройти все уровни. В главных ролях Алиса Клагиш и Алексей Воробьев. Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора» во всех кинотеатрах страны. Дети будут в восторге, родители довольны. 6+. Меня зовут Олеся Соболева, и я уже помечаю себе: Олеся, сходи в кино на «Побег из Сколбора». Летом всякое бывает.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности просмотра телевизора детьми. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день. Детям от 8 до 10 лет до 1 часа. Подросткам от 11 до 14 советуют проводить у экрана не более 2 часов в день. В возрасте же от 14 до 18 лет до 3 часов, делая перерывы каждый час. В Минпросвещение со ссылкой на офтальмологов пояснили, что телевизор обычно меньше нагружает зрение, чем компьютер, поскольку расположен дальше от глаз, и ребенок смотрит его, как правило, с дивана, а не со стула. При этом в ведомстве подчеркнули, что это не означает возможности проводить перед экраном неограниченное время. Кроме того, Минпросвещение рекомендовало предусмотреть для первоклассников дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля следующего года.
3: Про регион.
2: По данным Министерства транспорта Дагестана, сегодня днем транспортное сообщение временно было прервано с 53 населенными пунктами в 7 округах республики из-за разрушений после паводка. Дорожные службы продолжают аварийно-восстановительные работы круглосуточно. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на фоне подтоплений специалисты в Дагестане принимают все необходимые меры, чтобы избежать рисков для населения.
3: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат представит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется. Сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют учитывать февральский перерасчет.
3: Про страхование.
2: С сегодняшнего дня в России изменятся правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%.
3: Про здоровье.
2: Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек в России могут занять еще 1 или 2 года. Об этом порталу 360 сегодня сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт считает, что вакцина от кошек будет востребована в России, потому что она очень актуальна в стране. Спрос на нее вызван большим количеством домашних питомцев у россиян. Аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторных аллергий в мире. По предварительным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошками, кошачьими аллергенами, могут страдать до 1/4 всех людей. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Так уже хочется сказать морю работы гудбай, а нормальному морю с пляжами да волнами. А море, привет! Наконец-то я здесь, я в отпуске. Но мы обязательно это сделаем. Если вдруг вы отдыхаете, так делайте громче авторадио. Если работаете, так вдвойне громче, ведь впереди у нас зажигательный микс ваших любимых хитов. Потому что мы так хотим по выходным танцевать. Впереди 3 часа ваших ярких, горячих, жарких танцев. Приглашайте своих любимых, своих веселых друзей, родных и на танцпол авторадио. Радио. Помните, неделю назад мы отплясывали на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио? Да, конечно, помните, потому что это было незабываемо. Настроение все же осталось, хочется двигаться в ритме Авторадио. Этим и займемся. Олеся Соболева у микрофона.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир, Ice Queen ваниль, шоколад 500 грамм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Авторадио и Ред Финч безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
4: Спонсор АО АБ InBev Efes.
5: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch – безалкогольный. Вкус большого футбола.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: Пятерочка выручает!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
11: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

А рядом, конечно же, всегда мы, ваше любимое авторадио. Большая дискотека авторадио. В самом разгаре. Ну что вы там, разогрелись? А дальше больше ваших любимых хитов. Весь по выходным. С 6 до 9 вечера мы с вами танцуем. А в эфире бодрящий микс ваших любимых композиций. Меня зовут Олеся Соболева. А вы не стесняйтесь делать громче свои приемники, потому что мы только-только начали. И настроение у нас

0: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Никто никуда не уходит. Кажется, нас с вами становится больше на танцполе Авторадио. Наш бодрящий микс в эфире. Делайте громче свои приемники, настраивайте на нас все-все-все свои гаджеты и танцуйте. Впереди еще 2 часа ваших жарких коронных движений. Наверняка они у вас есть, и вы их вовсю демонстрируете. Меня зовут Олеся Соболева. Приветствую вас. Напоминаю, суббота, наши выходные продолжаются. Ни слова о работе. Только танцы, только Авторадио. Желаю вам отличных выходных, прекрасного лета. Нам будет что вспомнить потом холодными темными вечерами. Но это потом, а прямо сейчас у нас большая дискотека Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Выгодай вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский «Вкуснотеево» 50%. 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Большая дискотека «Альфа-банк».

Летние недели как будто бы с бешеной скоростью летят, но мы с вами тоже не отстаем. Мы делаем громче авторадио, танцуем и ловим моменты июля. Вместе, конечно же. Олеся Соболева у микрофона, а в эфире авторадио бодрящий микс ваших любимых хитов. Так нам хочется по выходным танцевать. Приглашаем вас на танцпол, а вы берите с собой тоже веселых, энергичных, любимых, знакомых, друзей и танцуйте вместе с главным автомобильным радио страны.

0: мне страшно.
1: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
2: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
3: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20 74 20.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Клубодом. Категория 6+.
3: Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
5: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Ну уж не последние, у нас и сегодня лето, и завтра лето. Представьте себе, и через год тоже лето. Есть же логика у женщины, вы говорите. Олеся Соболева у микрофона, а вы, дорогие, на танцполе. И это большая дискотека Авторадио. Помните, мы неделю назад так отжигали на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды пели свои главные хиты. Анна Асти, Мари Краймбрери, Иванушки, Баста и многие-многие другие. Мы несколько часов двигались в ритме Авторадио. И нам хочется продолжать в этом же духе. Поэтому все выходные по субботам и воскресеньям с 6 до 9 вечера в эфире Авторадио. Бодрый микс ваших любимых хитов. Прибавляйте громкость, ни в чем себе не отказывайте. И танцуйте вместе с нами.

0: рекламы и снова танцуем.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Реклама.

0: Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Так вот, медленные танцы, знаю. Белый танец тоже есть такой. Это энергичный танец. Помните, да, цитату из фильма? А грустный дэнс вот нам зачем? Ну, мы из грустного сделаем веселый. Собственно, что вы и слышите в эфире Авторадио. Делайте громче свои приемники, настраивайте все свои гаджеты на главное автомобильное радио страны. Мы продолжаем танцевать. И так каждые выходные с 6 до 9 вечера в эфире Авторадио. Бодрый, яркий, энергичный микс ваших любимых хитов. Можете смело подпевать, ну и, конечно же, танцевать. Приглашайте на свой танцпол любимых, дорогих, родных и вместе отрывайтесь. Выходные как-никак. Суббота на календаре, самый разгар лета. Алиса Соболева, микрофона.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Привет азартным! Лето и наши выходные продолжаются. Счастливый сезон суперигры «Много денег» на Авторадио тоже. Я напомню, что в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Две мечты мы уже исполнили: Веры Лавриковой из Москвы и Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. Впереди 3 суперфинала, так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте желание на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. В любой момент позвоним и сделаем вас счастливее. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю удачи.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Категория 6+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вот говорят, что женской дружбы не бывает, но статистика подтверждает обратное. Нас, девочки, посчитали и выяснили, что каждая третья дарит подругам подарки без повода. Чаще всего это цветы, косметика, парфюм и сертификаты. Да потому что для любимых никакой повод не нужен. Надеюсь, нас сейчас и мужчины слушают. Делайте громче авторадио, ловите привет и идеи для подарков. Олеся Соболева на связи.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

На эти и другие вопросы мы точно найдем ответы. Или оставим-ка эти поиски до понедельника. А в выходные никаких важных дел. Это время мы лучше потратим на себя любимых под звуки Авторадио. Делайте громче, ловите привет. Олеся Соболева здесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срок розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.